ты холи, каш по божьей воли, спилаху, отжилаху, рюшку же стал им боли. Спокоение людьо, покрай не будьо. То ми знает, то ми зна, а то ми знает шуджом. То ми знает енош там, где шасе не пшебывам. Наши леса, наша хона, нашу ролю вовстарам. Солнце скача, асаку, а джилам, джилам вовсе не. Зано мача, джилам, боку, свой бешитка восстанье. Народ на нашем статоку, звутро бию любую. Скича мои свой беско, статок генерацию. Туле статок сбожа се и циби ту за свиру. Кува своих вуцо, хай джони шмоцы ставах су. Чишински е спилал, квалеше си край. Не спуце е джилал, статок будже рай. Хай донишем не моце, цеджачи он зач. Пшикрану са ноце,